зарзат дзердым керит. Ушерджунен чорз болора лок ствернер анциали. Нойн кагак, не нойн кангар. Сарчаран анкюнун, байцотар ури шачкерен. Анцанот отардым керен. Кальвацкий